0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
1: Зачем топтать?

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Это Рокс, детка. Радио

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Если слушать... Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять

жизнь, живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных и

матерых щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же ваш шаг

0: Радио Рок. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах +20, +25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до +23, +25 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

если слушать, то Радио Рокс. Над Рижским заливом 6 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент отправится с госвизитом в Литву. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: По приглашению президента Литвы Гитанаса Науседы, президент Латвии Эдгар Ринкевич 15 и 16 июля будет находиться с государственным визитом в Литве. Во время визита президенты обсудят двусторонние отношения между странами, региональную безопасность и оборону, а также поддержку Украины. Официальная церемония встречи президента Латвии начнется 15 июля в 10:30. В полдень главы государств проведут совместную пресс-конференцию, затем примут участие в литовско-латвийском бизнес-форуме, посвященном вопросам обороны и безопасности. Позже Ринкевич посетит Вильнюсский университет. Вечером в президентском дворце в Вильнюсе состоится официальный ужин. Во второй день визита 16 июля президент Латвии получит степень почетного доктора в Клайпедском университете. Ринкевич и Науседа также посетят терминал сжиженного природного газа в Клайпеде и будут наблюдать за демонстрацией операций военно-морских сил Литвы.
3: Про международные отношения.
1: Временные поверенные в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве в пятницу в ходе совместного демарша в Министерстве иностранных дел России решительно отвергли утверждение об использовании воздушного пространства стран Балтии для атак беспилотных летательных аппаратов по целям в России, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии. Представители посольства подчеркнули, что страны Балтии никогда не давали разрешения на использование своего воздушного пространства для атак беспилотников по целям в России, в том числе сославшись на совместное заявление министров иностранных дел стран Балтии от 10 апреля этого года. Временные поверенные в делах также отвергли другие ложные утверждения о странах Балтии, высказанные в последнее время должностными лицами МИД России, подчеркнув, что Латвия, Эстония и Литва обеспечивают полное соблюдение принципов верховенства права в отношении всех своих жителей. Утверждения об обратном не основаны на фактах и являются сознательной попыткой России распространить дезинформацию, подчеркивает МИД Латвии.
2: Про президента.
1: Президент Латвии Эдгар Ринкевич провел выходные в Латгалии и призвал жителей страны чаще путешествовать по восточному региону. После рабочей поездки глава государства пересел на велосипед и проехал маршрут Резекне-Лудза-Роговка, поделившись впечатлениями в соцсетях. «Латгалия красива и гостеприимна. Латгалия ждет гостей именно сейчас, именно тебя», написал президент, сопроводив публикацию фотографиями из поездки. Публикация президента стала своеобразной поддержкой внутреннего туризма и напоминанием о том, что путешествовать по Латвии можно не только на автомобиле, но и на велосипеде, открывая малоизвестные, но живописные уголки страны.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
4: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
5: Партнер утреннего шоу Шизгара МД Балтик ЭУ. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов. Спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД Балтик ЭУ.
6: Шевеления начинаются и не только в эфире.
7: Понедельник – лучший день недели.
6: Жизнь есть, жизнь налаживается. 7 часов 4 минуты.
7: Доброе утро.

0: в понедельник-то погрузились или так, как мы с Алексеем еще так осторожненько пока?
1: Мы еще не погрузились, по-твоему, да?
0: Ну, как
1: мы,
0: бы, да.
1: Мы еще так догружаемся, еще плаваем.
0: Люди, которые дали о себе знать уже здесь на частоте 88,6, это Шизгара, меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов, у нас сегодня 13 июля, как вы догадываетесь, понедельник.
0: Прекрасный день для того, чтобы стартовать, начать новые какие-то важные для себя задачи. А какие важные вехи впереди? Смотрите, финал чемпионата мира по футболу уже через буквально там 6 дней. До осени, как таковой, еще полно времени, там 50 дней. Новый год через 171. С нами, как вы знаете, МД Балтик всю эту неделю. Стало быть, мы будем думать о том, что еще лето не будет заканчиваться, а плавать нам захочется не только летом, но и во всем.
1: И не только обратить внимание в море.
0: Ах, кстати,
1: и
0: да.
1: И не только в естественных водоемах, но можно попробовать и искусственное.
0: Слушай, естественное море у нас не всегда такое комфортное.
1: Естественно располагающее к
0: погружению. Потому что и воздух не всегда, естественно, так нагревается. Давай вообще поговорим о том, было ли когда-нибудь холоднее или было ли жарче.
1: Вы знаете, очень интересно, что самая низкая температура была зафиксирована в Риге в 2019 году. Это было 7,6 градусов выше нуля. А самая высокая, вот рекорд на территории именно города в 1959. Давным-давно, 31,9. Вроде бы. Недалеко ушел и наш любимый 21-й. Там тоже был жаркий июль. Ну, в общем, получается, что мы опять где-то посередине болтаемся. И кто-то говорил о глобальном потеплении, если в 59-м было 32.
0: Ну, а мы сейчас посмотрим, насколько недалеко ушел еще и лунный календарь. У нас сегодня 28-й день, а это, стало быть, счастье в дом постучалось в двери. Пу-пу-пум.
1: Альберт Великий, по крайней мере, говорит, что это день счастливый. Болезни окажутся не опасными. К снам не следует относиться серьезно. И здесь есть другое мнение от Сергея Алексеевича Бронского, который говорит, что в этот день надо разобраться в своих снах, потому что, ну, это день, когда можно в снах там учиться, что-то познавать и так далее. Может быть, и несерьезно надо к этому относиться, но при этом что-то полезное из этого вытаскивать. Хорошо сажать в этот день полезные растения, сеять добрые мысли. Нельзя валить деревья, наверное, правильно.
0: И нельзя все валить, что произошло на деревья.
1: А рвать цветы. Обратите внимание, рвать цветы и даже дарить нельзя. Поэтому сегодня надо будет, если уж так, чем-то другим заменить цветы.
0: Но живем врагов мы, судя по всему.
1: Ну, как бы, а что делать? Это, в конце концов, не мы. Мы все можем свалить на глобу. Сказать, что, слушайте, мы-то за. Мы за то, чтобы в любой день, особенно в понедельник, валить цветы. Но вот глоба говорит, что это может к чему-нибудь там привести, а не самому приятному.
0: Слушай, давай так, дарить деревья можно? Можно. Ну, а валить цветы тоже можно. Слушайте, давайте расскажем о том, что в предках, которые не заглядывали, может быть, так активно в лунный календарь и вообще не знали о фамилии Глоба, Вронского и тем более про Альберта Великого, они считали, что начинать важные дела в раздраженном состоянии, в ссорах, это плохо. Нужно сначала эту ссору или раздражение убрать. Ну, иди вон, например, в бассейн сходи, и вот, а ты не хочешь в какой-то общественный, тогда иди-ка ты в свой. С нами МД Балтик ЭУ, а именно они занимаются поставкой, монтажом, сервисным обслуживанием, оборудованием для частных и общественных бассейнов, в том числе, кстати, и тех бассейнов, которые не используют хлор. Ну, для тех, кто не хочет.
1: Обратите внимание, не только в Латвии, но и за ее пределами, где, может быть, совсем другой климат, и бассейн более даже необходим.
0: А еще у них спа, сауны, паровые бани и многое-многое другое.
1: МД Балтик ЭУ предлагает также мобильные террасы для бассейнов. Ну, а больше информации на сайте, который так и называется, mdbaltic.eu.
2: Партнер утреннего шоу «Шизгара» – МД Балтик ЭУ.

0: если мы с Алексеем уже начали свою трудовую неделю, приобщайтесь и вы, конечно, но в то же время в понедельник прямо сегодня можно подумать и о праздниках. Не о тех, которые будут в конце недели, а о тех, которые можно, или поводах.
1: А что там за праздники будут в конце недели? Ты финал имеешь в виду?
0: Ну, то.
1: Радость до победителя.
0: Ну и куча, знаешь, всяких людей. Жениться иногда любят, люди любят и корпоративчики, пятница, суббота. Множество программ культурного характера.
1: Я, знаешь, вам скажу, что если вы начинаете неделю с праздника, то это гораздо лучше и, ну, не то что экстравагантнее, но, в конце концов, современнее, чем тянуть до пятницы.
0: Ну, знаете, что голову ломать? Давайте, как говорится, сразу и список озвучим. Насчет ломания головы. Сегодня Международный день головоломки. Приурочено все это дело к дню рождения Эрни Рюбика, человек, который придумал одну из самых распространенных. Называют это дело головоломкой, но на самом деле там ведь головоломок много, и не обязательно все они вот в такой, в 3D-плоскости работают. Может, там...
1: Я помню огромное количество головоломок, которые были еще до 82-го года, когда в «Науке и жизнь» появилось описание, как сложить кубик Рубика. Ну, например, истории со спичками, где надо каким-то движением одной спички что-то вдруг резко поменять.
0: Ты знаешь, когда вот на 82-м на страницах популярного издания это появилось, ведь еще за полтора года до этого сам кубик Рубика появился. То есть даже до того мнения, вот момента, вот те самые спички. Слушай, если про спички...
1: еще головоломки?
0: Подожди, если про спички заговорили, помнишь? Там-та-там, та-та-там-та-там. Сидит Штирлиц в камере, Мюллер его заставил подумать, что он делал, спички доставал, ежиков строил, тоже, по сути дела, головоломки. Ладно, давай от головоломок перейдем к...
1: чему-нибудь серьезному. Вот, например, Международный день горных пород.
0: А это знаешь, как перекликается с головоломкой?
1: Как?
0: Ты же ломаешь опять-таки. Ты сначала голову ломал над тем, как это сделать, а потом еще идешь крошить горные породы.
1: Геолог. На самом деле, Международный день горных пород, вот это базаль, гранит, слюда и прочее, там, что вы знаете, еще полевой шпат, да и остальные породы, это же удел людей, которые в закосе под Хемингуэя, значит, в свитерах с гитарой и с бородами идут куда-то на край земли в поисках чего-то очень важного. Ну, то есть, какой-то... Мы не геологи, не понимаем, насколько важно там где-то на каком-то далеком полуострове обнаружить какой-нибудь выступ. Еще с палеозойской эры сохранить.
0: Хорошо, а если я тебе других людей нарисую, которые поясню, о, уже кто-то в эфирную студию пытается звонить. Друзья, друзья, рановато для общения с вами. Мы продолжим, если позволите. Так вот, я загоню. Предлагаю еще раньше зайти. Индейцы майя изготавливали медицинские инструменты из вулканического стекла. По сути дела, тоже работали с горными породами. А тот самый материал, который образовывался в результате быстрого охлаждения, вышедшей на поверхность земли лавы. Кстати, когда на прошлой неделе там опять-таки начали эти извержения вулкана в Италии, не только, я опять-таки вспомнил. Интересно.
1: Про Темзу?
0: Про нее.
1: Вот смотрите, еще, значит, одна горная порода, та самая. А помните, из детства рассказывали про дворцы, построенные из розового туфа, который был тоже, надо было его откуда-то там везти, только из
2: одного... Из Еревана!
1: А потом карарский мрамор какой-нибудь. Ну и, в принципе, каждая страна должна гордиться каким-нибудь своим выступом геологическим, какой-нибудь своей уникальной горной породы. А если такого нет, то можно, в общем-то, придумать что-нибудь.
0: Кстати, если так получается, что вы, люди, привыкшие начинать утро именно с прослушивания Шизгара на частоте 88.6, отправляетесь вот в другие страны и континенты, где и выступов побольше, но свободного времени, может, поменьше, а хотите быть в гуще событий, все, что для этого нужно, ваш мобильный приемник или... Ваш мобильный телефон превращается в приемник.
1: Интернет.
0: Телефон или любой планшетик подключили к интернету, набрали radiorocks.lv, и вы слушаете нас.
3: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: МДБалтик ЭУ. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные, металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, система дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МДБалтик ЭУ.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус сервис».
5: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслаба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
7: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МД Балтик ЭУ.
3: Про важное, что было сделано когда-то людьми 13 июля, поведаем вам, учитывая, что вместе с нами mdbaltic.eu, а это значит люди, которые занимаются большим количеством воды, я имею в виду бассейном. Сейчас о первом событии расскажу, а там было значительно больше количества воды. Английский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток.
4: Это вообще, хотелось бы подумать, если бы он выходил из Ливерпуля, непонятно, каким образом он с запада бы двигался на восток, ну, потому что там земля. А он выходил из Плимута и двигался сначала на юг, а потом огибал Африку и двигался на восток.
3: Лавировали.
4: 3 года был в этой экспедиции своей второй Джеймс Кук со своими матросами и двумя кораблями. И надо сказать, что закончилась она не очень хорошо, когда там в Новой Зеландии их поели.
3: Ну, не всех.
4: Не всех,
3: частично.
4: Да.
3: Частично. Так получилось. Но старт был именно в 1772 году. А вы помните, мы же сегодня какой день отмечаем? День, когда там подчиненные говорят своему шефу, как там этот праздник назывался?
4: День довольного сотрудника.
3: День довольного сотрудника.
4: Международный.
3: Международный. Вот не думаю, что те, кто отплавился с Джеймсом Куком, остались довольны
4: сотрудник
3: работой такой.
4: Оставимся пока в Британии. В 1837 году королева Виктория переехала в Букингемский дворец. Астрологи сказали, что день хороший сегодня для путешествий и переездов, а она воспользовалась. И Букингемский дворец стал основной резиденцией королевы Великобритании.
3: У нас еще два события тоже имеют отношение к Великобритании. В 1841 в Лондоне заключена конвенция между Англией, Россией, Францией, Пруссией и Турцией о воспрещении военным судам иностранных государств входить в проливы Босфор и Дарданеллы. А через буквально там 16 лет там же, ну не в другом здании, скажем так, но в Лондоне, Герцен выпустил первый номер журнала «Колокол». Это, по сути дела, первый журнал российской оппозиции.
4: Да, иноагентский, я бы сказал.
3: Наверное, да. Да,
4: помните эту историю про то, что декабристы разбудили Герцена, а Герцен, в общем, создал «Колокол» для того, чтобы будить всех остальных.
3: Кто там? Декабристы. Что делать? Бей.
4: В 1897 году Гульемо Маркони получил патент на радио в Соединенных Штатах Америки. Это еще один такой малый день радио. Там не было уже никаких изобретений, просто надо было и в Америке тоже это оформить, для того, чтобы и в Америке тоже попытаться заработать денег.
3: Слушайте, в Латинской Америке стартовал первый чемпионат мира по футболу. Это был Уругвай, 1930 год. Вот такое там было 13 июля. Ну а мы хотим напомнить, что в 9.26 при поддержке швейцарских магазинов Женева у нас в Шизгаре новости спортивного характера появляются.
4: А в 2018 году новозеландскими учеными в Женеве был представлен рентгеновский аппарат, который способен делать трехмерные цветные снимки. Слушайте, понимаете, все у нас из Швейцарии сегодня, даже рентгеновские аппараты.
3: Слушай, у нас вообще круг замыкается. Ты когда отправлял Джеймса Кука, ну не ты отправлял, когда ты сказал там с коллективом, он ушел, куда там они дошли? Ну вот, как бы...
4: Да куда? До Новой Зеландии.
3: До Новой Зеландии, ну. Вот. А потом, значит, там все, значит, мы сказали, не так хорошо получилось с коллективом, не так они достались. Да. И вот довольные уже спустя много лет новозеландские ученые опять

0: все-таки в Женеве, ну, представили то, что представили.
1: А где еще им было представлять? Ну, скажите, пожалуйста, вот эти вот супер оборудования, где представлять им? У себя в Веллингтоне? Да нет, неинтересно. Надо туда, где самые точные часы.
0: И там, где точно не съедят.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и

0: Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтари». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билешу-сервис.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: С утра пораньше включил радиоприемник. Едешь по своим делам или не едешь по своим делам. Главное, понимаешь, что все константно, все стабильно. Я не верю, что все стоит на месте. Это имеется в виду в хорошем смысле. Уверенный понедельник, 13 число на календаре. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. А уверены мы почему? Потому что окружают нас удивительные приспособления, которые, в принципе, были еще в конце 19 века сказками. Никто бы вам не поверил, что хотя бы десятая часть из того, что вы пользуетесь, может как-то существовать. Я уж не говорю про мобильные телефоны и электромобили.
0: Великая вещь, когда все организовано, все стоит на своих местах. Вот, допустим, взяли штаты, построили по местам, там, на первый, второй рассчитайся, и один из штатов там кричит: «Мэн, о, хороший голос». Итак, мы оказываемся с вами сейчас в 1836 году в штате Мэн.
1: И это очень важный день для Соединенных Штатов вообще, потому что в этот день был получен патент номер один от патентного ведомства США в рамках вот этой системы нумерации патентов.
0: Подожди,
1: должен
0: еще
1: быть, должен быть порядок. Просто, понимаешь, порядок должен быть в патентах, иначе в них не разобраться и не понять, кто как что сделал и кто кому за что должен платить.
0: Подожди. Притормозите, Алексей. То есть еще раз, получается, что некий чел додумался до того, что говорит: слушайте, я хочу запатентовать вот нумерацию тех самых патентов.
1: Не-не-не, просто была введена нумерация. И то, что ее до этого не было, а именно вот в этот день, в 1836 году, была введена новая правильная система нумерации патентов для того, чтобы разобраться, то где
0: есть,
1: что лежит.
0: То есть это Джонни, который, Рагглс, который все это дело предложил, попал в историю благодаря тому, что сказал: все, давайте этот бардак уберем, в конце концов.
1: Знаешь, первый... нет, Рагглс вообще попал тем, что он получил патент номер один на тяговое колесо, используемое в паровых локомотивах. А еще он был председателем комитета по патентам Сената США, и он, в общем-то, как бы, я понимаю, был... Не то, что коррупционером, но в его лице было слияние вот этого какого-то правительственного фактора, да, изобретателя и реорганизатора вот этой патентной истории.
0: И, наверное, все-таки какая-то, прости, ревность присутствует. Вот, ну, запатентовал человек что-то одно, и вдруг кто выясняется, что есть еще наглецы, которые тоже пытаются, ну, прославиться, по сути дела, заработать что-то такое. И вот у него, у, наверное, этого Джонни, так как гложет: ну, подожди, ну, я-то колесо какое запатентовал.
1: Я думаю, знаешь, Джон... Все было гораздо проще. Джонни работал в Сенате и продавил вот эту систему изменения нумерации, которая позволила ему без каких-то там дополнительных препятствий запатентовать свой патент, получать там какие-то деньги. Использовал он, разумеется, свои личные связи и служебное положение. И его, между прочим, как бы я все это бы не говорил, если бы не было там истории, когда его обвиняли в коррупции. А вот здесь вот уже история, ну, как бы штука сложная. Может быть, это были злые языки, которые ему завидовали, а может быть, он действительно был классный реформатор, который сделал что-то полезное. Но вот как бы так получается.
0: Ну, если вдуматься, вот я почитал специально, залез во всю эту историю, до этого Джонни и Рагглса было выдано 9957 патентов, ну, почти 10 тысяч патентов без номеров. А представляешь, если там даже получается совпадение, какое-то направление идет, то как тут не запутаться? И действительно, вот эта история, когда...
1: Ну, там, понимаешь, там дата стояла. В общем, даты достаточно для того, чтобы сказать, что там я первый изобрел там паровоз, а я второй, поэтому деньги получает тот, кто первым изобрел. А Рагглс же придумал систему, которая вообще все точки над «и» расставила и сделала это все однозначно.
0: Давно это было время, когда еще не было, скажем, такой вещи, как электронного адреса. С нами МДБалтик.ЭУ. МДБалтик.ЭУ занимается поставкой, монтажом, сервисным обслуживанием оборудования для частных, общественных бассейнов, частных и общественных, я бы так сказал, в том числе и тех бассейнов, где не используется хлор. Это продвинутая такая технология. Еще и спа-бассейны, еще и сауны, и паровые бани, причем как в Латвии, так и за рубежом. Причем, если у вас уже есть, допустим, какой-то, ну, старый бассейн, купили вы уже там объект, на котором есть, люди из МДБалтик.ЭУ запросто его возьмут и переоборудуют.
1: А еще МДБалтик предлагает мобильные террасы для бассейнов, а это такие инновационные алюминиевые конструкции, которые сочетают в себе множество преимуществ разнообразных. Во-первых, эффективно используют пространство, во-вторых, безопасность, там, сохранение тепла, чистота. Представляете себе, что такое, да, эти мобильные террасы?
0: Когда, допустим, приходит к вам гости, у вас терраска-терраска, а бассейна вроде никто не видит. Ну, и вдруг ты говоришь, а давайте искупаемся. Народ говорит, куда-то пойдем? Говорит, никуда мы не пойдем. Attention everyone. И благодаря фокусникам, иллюзионистам из MD Baltic нажимается кнопка, раздвигается та же самая терраса, народ говорит, о, что это? Это же бассейн. Или наоборот ситуация, когда приходите, красиво бассейн смотрится, но потом уже, когда народ не купается, а вечером у вас, допустим, танцы...
1: Листья полетели осенние.
0: Вот, это же еще и защита, по сути дела. Кстати, покрытие для бассейнов, как вот такие вот, которые раздвигающие, закрывающиеся, так обычные, стандартные, как просто-напросто то же самое одеялко на бассейне, которое можно вручную, а которое лишь кнопку нажал, оно тоже раз и скатал.
1: В общем, подводя итоги, MD Baltic предлагает надежное, удобное решение для создания мобильной террасы, полностью адаптированное под ваши потребности. Подробности на сайте mdbaltic.eu.
2: Партнер утреннего шоу «Шизгара» MD Baltic EU.

0: подкаст.
1: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
2: МД Балтик ЭУ. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные, металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, система дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД Балтик ЭУ.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш-сервис.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: кого-то, может быть, сегодня первый рабочий день после отпуска, и он думает, ёлы-палы, а что же сегодня можно покушать, чтобы было по существу?
1: Да, между прочим, кто-то, может, и там, в обеденный перерыв есть, а огромное количество людей вот прямо сейчас направляется не позавтракав дома, куда-нибудь, где будет разглядывать меню и пытаться поесть перед работой. Так вот, имейте в виду, сегодня день фасоли с сосисками.
0: Это один из таких поводов для тех, кто не ограничится чашечкой кофе и потанцуем. Ну, а вторая позиция, она вообще универсальна. Это день картофеля фри. Оба праздника пришли к нам из-за океана. Да, люди там еще отсыпаются, но мы прекрасно знаем, что то количество праздников, которое не просто продумано, высосано из пальца, а потом монетизировано там за океаном, это заслуживает уважения.
1: Да, ну а вообще, если заменить сосиски колбасками, то получится даже и английский такой завтрак с фасолью. И потом можно даже, мне кажется, не обедать после такого плотного завтрака.
0: Приятного аппетита!
2: Шискара. Теперь нам с этим жить.

0: Адрижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году государство выплатило 56 миллионов евро алиментов вместо недобросовестных родителей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На фоне роста стоимости жизни все больше людей оказываются под угрозой бедности. Особенно остро это затрагивает домохозяйства, в которых один взрослый воспитывает находящихся на иждивении детей. В связи с этим в 2025 году увеличилось и число заявлений на выплату алиментов из государственных средств. В прошлом году из гарантийного фонда алиментов было выплачено почти 56 миллионов евро. При этом с должников в порядке регресса удалось взыскать около 17 миллионов евро. Число родителей, имеющих задолженность по алиментам, достигла 42 485 человек, свидетельствует публичный отчет администрации гарантийного фонда за 2025 год. Как отмечают в фонде, главным риском для учреждения остается низкая платежеспособность должников. В прошлом году было получено 9915 заявлений на выплату алиментов. Для сравнения, в 2024 году таких заявлений было 9187, в 2023 – 8533. По состоянию на конец 2025 года администрация фонда выплачивала алименты 25 491 заявителю. В связи с совершенствованием механизма взыскания задолженности наблюдается тенденция к сокращению числа людей, длительное время получающих алименты и средств фонда. На конец отчетного периода число дебиторских задолженностей составляло 66 973, тогда как в 2024 году 64 570. Количество зарегистрированных в фонде должников к концу года достигло 42 485 родителей против 42 295 годом ранее. Таким образом, показатель немного, но вырос. За отчетный период алименты выплачивались 40 813 детям, что меньше, чем в 2024 году, когда выплаты получали 41 500 детей. В порядке регресса в прошлом году удалось взыскать 17 203 162 евро выплаченных алиментов. Это больше, чем в 2024 году, когда таким образом было возвращено 16 395 167 евро. Средний объем средств, взысканных в порядке регресса, составил 1 433 597 евро в месяц. При этом в апреле был установлен рекорд. За один месяц удалось взыскать 1 676 440 евро. Общий объем выплаченных за отчетный период алиментов составил 55 861 025 евро. Тогда как в 2024 году этот показатель составил 49 798 459 евро. Задолженность касается и родителей, проживающих за границей. В 2025 году наибольшее число заявлений о принудительном исполнении судебных решений было направлено в Великобританию – 331, в Германию – 128, в Нидерланды – 62, в Ирландию – 54, в Швецию – 34, Финляндию и Норвегию – по 31, а также в другие страны.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
3: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МД «Балтик ЭУ». Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов. Спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД «Балтик ЭУ».
4: Это нас тут двое как было, так и есть, а вас становится, судя по всему, значительно больше.
5: Как говорила моя бабушка, понедельник – день бездельник. Но мы с вами не такие, поэтому давайте с утра на работу с хорошим настроением, с шизгарей.
4: Давайте, точное время – 8 и 4 минуты.

0: Радио Рокс из Риги, Шизгара, угощайтесь. Я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов. Наступил понедельник наконец-то.
0: 13 число на календаре, еще много-много дней до начала следующего года, именно 171. А вот ближайший век. Смотрите, в воскресенье мы будем смотреть уже чемпионат мира по футболу. Поэтому кто там болел за норвежцев, кто за англичан, кто за аргентинцев, кто за швейцарцев. Привет магазинам Женева. У нас не за горами, а именно в 9.26 обязательно будут новости спорта. Всем как бы сегодня есть смысл прислушаться к тому, что мы будем выдавливать из себя именно в новостях спорта. Но до этого, смотрите, у нас есть еще и лунный календарь, а сразу три заслуженных человека Алексея Титова снабдили важной такой астрологической информацией.
1: Знаешь, первым человеком была моя бабушка. Я вот то, что сказал.
0: Это четыре человека.
1: Понедельник, день бездельник. А это на самом деле удивительная история из детства, потому что в общем, достаточно взрослого возраста так и думал, что есть такая поговорка: понедельник, день бездельник, значит, сегодня можно ничего не делать.
0: А подожди,
1: меня дошло, что это понедельник, день без денег, потому что деньги появятся только, когда ты немножко поработаешь, и к концу недели у тебя что-то будет, что тебе можно будет там взять.
0: Ну, то есть логика есть, если денег нет, потому что ты бездельник, а если будешь чем-то заниматься, то и деньги появятся.
1: Вот, а теперь астрологи, значит, пришли и говорят, что сегодня 28-й лунный день, он счастливый.
0: Подожди, пришли астрологи и говорят, что они не завтракали. Потом их покормили астрологов, они говорят, слушайте, как-то лениво все это дело. И тут вступает бабушка, которая им опять-таки напоминает об этой поговорке, говорит, в следующий раз кормить не буду.
1: И пока не расскажете. Рассказали они следующее. Болезни сегодня не опасные, день, в принципе, счастливый к снам. Не следует относиться серьезно, говорит Альберт Великий. Еще он говорит, что дети ленивые. Но когда день счастливый и вообще все наполнено счастьем, а дети ленивые, то, мне кажется, можно это пережить. Главное, чтобы дети были счастливы. А что касается лени, то с ней можно как-то будет потом справиться, совладать, в конце концов, научить. В этот день надо стараться быть в приподнятом настроении, как вот мы сейчас, вглядываться внутрь себя и контролировать эмоции. Что сложно, когда ты в приподнятом настроении, иначе иногда можно что-то недоконтролировать. Да. Хорошо сажать полезные растения, сеять добрые мысли. Нельзя валить деревья, рвать и дарить цветы. И еще очень важно, надо беречь зрение. Поменьше читать почему-то и не пользоваться всевозможными гаджетами.
0: Слушайте, давайте мы расскажем о том, что на этой неделе нас поддерживают профессионалы, скажем так, бассейнового дела, которые там не только сами устанавливают бассейны, проектируют, но и потом и обслуживают. Это mdbaltic.eu. Именно они, как я уже намекнул, занимаются и поставкой, монтажом, сервисным, это очень важно, обслуживанием оборудования для частных и общественных бассейнов, в том числе и тех бассейнов, которые не используют хлор, например, спа-бассейнов, саун, паровых бань, причем как в Латвии, так и за рубежом.
1: Помимо всего этого, mdbaltic.eu – это фильтры, насосы, системы дезинфекции, ну и, конечно же, бассейны различных типов, там каркасные, металлические и даже бетонные. А еще роботы для очистки бассейнов разных типов, ну и гидромассажные спа-ванны.
0: Ну смотрите, еще есть такая вещь в наших погодных условиях, когда у нас жаркости такой особо не наблюдается, есть такая штука, как покрытие бассейна. Есть просто покрытие, которое пленку ты вручную раскатываешь, есть та же самая пленка, которая с помощью там одеяла накрывается с помощью автоматики. Есть еще продвинутые системы, которые предполагают, что ты можешь использовать этот бассейн, то есть плавать. Там типа внешне на оранжерейное такое покрытие напоминает стеклянное или пластиковое. А есть еще такая продвинутая вещь, как мобильные террасы. То есть, допустим, когда тебе нужна эта часть террасы, то есть площадь бассейна, не тратится под это дело. Гости пришли, покушали, а потом, ну а теперь что, потанцуем? Нет, поплаваем. Кнопку нажал, часть террасы уезжает, а это и есть покрытие бассейна. Как в хорошем кино.
1: Как в Джеймсе Бонде.
0: Вот, типа
1: или
0: того.
1: Как в Доктор Зло.
0: Абсолютно.
1: Ну а если хотите больше информации, вам на сайт mdbaltic.eu.
2: Партнер утреннего шоу «Шизгара» mdbaltic.eu. Здесь начинается нормальный день.

0: Сейчас мы быстро найдем какой-нибудь повод порадоваться.
1: Да, что же вам-то, работать, что ли, в понедельник 13 числа. Смотрите, что сегодня можно взять и отметить. Если вы чувствуете, что вы готовы, просто у вас энергия прет, вы просто пришли после отпуска и готовы, там, не знаю, стену пробить в любом ее, там, не знаю, там, составе даже.
0: Страшно.
1: Международный день горных пород сегодня. Если гору сворачивать, это куда-то ехать нужно далеко, а так стенку можно вот как разминочную такую горную породу сегодня использовать.
0: Кто-нибудь в детстве коллекционировал камни, которые надо было определить и потом положить в специальную ячейку, подписать и потом показывать друзьям. Но самое главное, что можно было его выменить на какого-нибудь там резинового индейца, оловянного солдатика или ценный фантик от американской жвачки.
1: Я помню, как мне объясняли, что такое малахитовая шкатулка и что такое яшма и все с этим связанное. Ну и потом, знаешь, у кого где болит, тот тому и малахит.
0: Нет, ты знаешь, вот это полудрагоценные камни и такие вот экзотические породы, типа яшма, оникс, там, малахит и прочее, горный хрусталь, это одно дело. А вот есть еще вот те породы, которые у нас...
1: На которые все опирается, извини, да.
0: Да, вот эти гранит, базальт.
1: Да уголь, в конце концов.
0: Уголь, да, песок, в конце концов, да, обыкновенный. Который
1: соль каменная, глина там, обыкновенная.
0: Глина, конечно же, да.
1: А кто не понял, наш с вами праздник, чуваки, сегодня, знаете, сегодня, как там насчет дураков-то день назывался? День рая для дураков. Это, по сути дела, наш праздник. Ну, не хочу я сегодня погружаться вообще в какие-то умные мысли. Я вот хочу себя таким почувствовать. И день рая для дураков получил свое название, ну, потому что, чтобы убежать от реальности, уйти от настоящих неприятностей, ну, принять каких-то немножко глупых решений, можем так сказать.
0: Я уж извините меня за сексизм, но мне кажется, это придумали девочки, которые занимаются пиаром и придумывают какие-то темы для того, чтобы сотрудники большой компании или офиса вдруг почувствовали себя как-то эдак вот в этот день.
1: А слушай, а я, знаешь, себя хочу вот дураком ощутить, когда очень много разновекторных каких-то нужных событий решить, задач решить, куча всего проходит, ты приходишь домой, тебе не хочется ни новости смотреть, да, по сути дела, даже вникать во что-то ты хочешь просто вот потупить. Вот отсюда...
0: Потупить и быть дураком – это разные вещи. Тупишь ты, когда ты выключаешь, ну, как бы, свои антенны, да, перестаешь что-нибудь воспринимать. То есть смотришь один какой-нибудь сериал и...
1: Одну и ту же серию,
0: да. А дурак – это когда ты говоришь, ой, не-не-не, я такой неумный, для меня это все слишком сложно. И вот здесь, мне кажется, есть какое-то патологическое поведение, которого лучше бы избегать.
1: Ну, пококетничать можно. Слушай, а вот говоря, что сегодня Международный день головоломки, а мы с тобой уже обсуждали, что головоломка – это, с одной стороны, вот то, на чем человек свою соображалку тренирует, но, с другой стороны, вот ведь этот праздник сегодня приурочен ко дню рождения Энри Рубика.
0: Да.
1: Можно ли назвать кубик Рубика 100% головоломкой?
0: Можно, конечно. Потому что есть
1: алгоритм,
0: задача и есть техническая форма ее решения. Ну, то есть, так же, как там спички в головоломках со спичками передвигают, или какие-то сложные узлы развязывают, или, вот знаешь, есть железные вот эти вот какие-то петли, палочки, которые надо как-то хитрым образом повернуть, чтобы продеть якобы толстую... толстый стержень сквозь очень тонкое отверстие.
1: Хорошо, а вот какая-нибудь шарада, какая-нибудь попытка врубить башку, вот там, не знаю, там не то, что это вот умные настолки и прочее, это не является головоломкой?
0: Наверное, это все зависит от нас. Мы же как бы сами создаем себе правила. Если мы считаем, что умная настолка – это есть головоломка, и даже игра в крокодил – это головоломка, потому что иногда что-то такое
1: показывает,
0: голову можно сломать. А можно смело этим заниматься в Международный день головоломки.
1: Ну, для того, чтобы разгрузить голову, давайте там два музыкальных повода сегодняшнего дня вам обозначим. В Бразилии, как ни странно, сегодня отмечают день рок-музыки. Казалось бы, где рок-музыка и где Бразилия? Знаете, когда-то люди тоже сказали, где гражданская авиация, а где Бразилия, когда понимаешь, что многие самолеты, на которых там летают вполне себе уверенные авиакомпании, сделаны, придуманы, собраны именно там, за океаном, то понимаешь, что в Бразилии, если там самолеты собирают прекрасные, значит и рок-музыка у них тоже имеет право на существование.
0: В конце концов, а еще сегодня
1: для тех, кто пойдет в парикмахерскую, и вдруг там, в этой самой парикмахерской, кто-то возьмет и включит ваш любимый саундтрек, то люди в Соединенных Штатах Америки почему-то считают, что нужно быть признательным за музыку, которую включили в парикмахерской. Ну, то есть, уши не состригли, пока ты головой крутил в так свои любимые песни, и тоже хорошо. Помним, что если что-то необычное не с вашими ушами случается, а в данный момент вот вы же двигаетесь, нас слушаете, на дороге увидели, знак отсутствия, дополнительная ямка появилась, и фантазию включим, в конце концов.
0: Да, и можете все нам это прислать на наш WhatsApp 229-49-49-49, а мы уже всем расскажем.
2: Шискара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утро понедельника, 13 июня на календаре. Мы вновь о дорожном движении в латвийской столице. Что касается общей картины, здесь все привычно для летнего трафика. 3 балла на мониторе. Из важного, есть позитивные сдвиги на Карля Ульманя Гатве, на участке от Спица до Венибас Гатве. Правую полосу асфальтируют и скоро здесь, видимо, укладку завершат. Перейдут на ремонт левого ряда. Во всяком случае, работы проходят не так болезненно для водителей, как могло бы быть. Вызывает вопросы небольшой участок перед улицей Упес-Гривас, которая идет в Марупе. Перед ней также в правом ряду стоят ограждающие столбики. Метров 50 до поворота. При этом работ в правой полосе пока не ведется. А тем, кто хочет по Упес-Гривас в Марупе, приходится сначала перестроиться в средний ряд, чтобы затем повернуть направо. Но кто проезжал, тот понимает абсурдность ситуации. Может, мы чего-то не знаем, но, значит, выясним на этой неделе. Друзья, присылайте сообщения с дорог обо всех новых изменениях в организации движения, о перекрытиях, ограничениях и о непредвиденных ситуациях, будь то ДТП или стоящий на проезжей части автомобиль. Все это присылайте на номер 22 99 49 49 через WhatsApp. Мы предупредим остальных, а вам будем признательны. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и легкого понедельника. И вот как раз, что называется, по теме в завершении выпуска автоледи Инесса рассказала о ДТП на Карля Ульманя Гатве.
2: Здравствуйте, уважаемые авторадио. Доброе утро. Информация на 7.49. После перекрестка возле депо огромная пробка по Ульманя Гатве, потому что на единственной полосе, которая не ремонтируется, встретились два товарища. Мало того, что там бутылочное горлышко, приходится всем съезжать на полосу, с которой снят асфальт, и потом по бортику подниматься, объезжать их и возвращаться обратно. То есть один квартал потери 25 минут. Поэтому те, кто может объезжать через Вантовый мост, объезжайте это место пока. Там две машины и полиция. Всем удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: МД Балтик ЭУ. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные, металлические и бетонные. А еще спа-ванны.

0: Чувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9 в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле?
1: В Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей 2 по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
6: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МДБалтик.ЭУ.
2: Уважаемые родившиеся под созвездием Рака, тем более 13 июля, с праздником вас в первый рабочий день этой недели. Ну а заодно решили вам продемонстрировать список тех, ну не весь, не боись, народ, так не будем уже ковыряться долго. Расскажем просто, кто из знаковых людей родился в этот день много лет назад.
3: А знаете, бывают такие дни, когда есть какой-нибудь персонаж родившийся, который вообще из ряда выпадает, он такой как бы великий-великий. Вот сегодня один из таких дней. Сегодня родился Гай Юлий Цезарь в 100-м году до нашей эры. Вот в такой вот летний день.
2: Когда начал, значит, бывают такие дни, когда есть, и пауза такая, когда есть, вообще не хочется, если не выпьешь при этом. А что просто так по существу, нужно еще за что, за что-то здоровье. Вот тогда мы вспоминаем Гай Юлий Цезарь. И Андреа Гварнери. Это примерно там, где Гай Юлий Цезарь. Ну, несколько веков спустя.
3: И по севернее, я думаю.
2: И по севернее. Родоначальник знаменитой династии итальянских скрипичных мастеров, из которых, ну, самым выдающимся стал его внук Джузеппе.
3: В 1813 году Николай Бенуа, архитектор, главный архитектор Петергофа, родился в этот день. И Станислао Каницаро, итальянский химик, родился. Сегодня просто 13 июля, значит, Бенуа родился в 13 году, а через 13 лет родился Каницаро.
2: Так хорошо, чем...
3: Основоположником атомно-молекулярного учения.
2: Да? Это был умный Стасик такой, вот, да, во всех отношениях.
3: Станислао. В 1923 году родился Михаил Пуговкин.
2: Нужно ли говорить, что это актер любимый одной шестой части суши, и буквально через два года после него родился Борис Новиков.
3: Тоже... Купи-продай.
2: А?
3: Борис Новиков, он же купи-продай.
2: Купи-продай. Сомневающийся, да, я тоже, опять-таки. И
3: нет, это... Просто, знаешь, есть такие артисты, которых с детства знаешь, но они как вот получают имя той роли, которую они сыграли. Ну, то есть, когда Тихонова называют Штирлицем, там, Гаррисона Форда Индиана Джонсом, Новикова купи-продаем.
2: Ну, а еще это голос почтальона Печкина, который почему раньше злой был, потому что у него велосипеда не было. Валентин Пикуль, человек, который известен как писатель и как, в принципе, наш с вами земляк, в первую очередь.
3: В 1932 году родился Петр Фоменко, театральный кинорежиссер, такой признанный мэтр.
2: Во всех отношениях. Ну, а говоря о людях, которые признаны кинозвездами, это, конечно, Харрисон Форд.
3: Я думаю, ты просто так сказал про Харрисона Форда, который Индиана Джонс.
2: А, и, конечно, а как иначе?
3: Нет, я сказал, что Индиана Джонс, мы его как бы даже можем не называть Гаррисоном Фордом, потому что мы знаем, кто это такой. А это Индиана Джонс.
2: Хорошо, родился...
3: Кто играл в этом фильме? В этом фильме играл Индиана Джонс.
2: Родился Джонс. Ну, а буквально через два года после него родился Рубик. Тот самый, который Эрми Рубик, венгерский изобретатель, скульптор. Он сначала-то был скульптор известен, как это. Потом как фанатично преданный авиамодельному спорту человек. Это еще додроновая эпоха была.
3: А вообще, потом... кубик Рубика он придумал, когда своим студентам преподавал теорию групп математики, показывал такую модель интересную. То есть он, помимо того, что был скульптором, преподавал на физмате математикам, потому что вот эти 3D-модели касались и той, и другой дисциплины.
2: Ну и закончим мы скотиной. Настоящей скотиной, знаковой для рок-музыки.
3: В 1956 году, то есть 70 лет назад, родился Марк Мендоза, басист Twisted Sister по прозвищу Animal, который, ну, по-русски как, не переведешь, животное, да, как-то не по рок-н-ролльному, как у человека кликуха животное. А скотина вроде бы как-то тоже грубо, но чуть более уместно.
2: Ну, зато весь мир его так и называет. Видите, как здорово? От древнеримских политических деятелей до настоящей скотины, и все эти люди разделились под знаком Рака.
3: В один с вами день.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Шизгара. Решим все, кроме погоды. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: Jau iespiedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā.
2: Mamma, steiki, dzīvi, bet mums sliktkalniņos ūdens plūs. Ūdens prieki, bērnas gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
1: Aizraujošas atrakcijas, saulēna vasaras pludmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
2: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
1: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
0: Релайфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондер Сава. На сцене Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах +20, +25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до +23, +25 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.
3: Бринчу монеты.

0: Каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает вашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10.
1: Угу. Так, опять про умных сейчас будем говорить, умных и продвинутых. Не просто взял человек что-то изобрел, он потом взял, потом и запатентовал. И как бывает, история показывает, сначала запатентовал, потом изобрел. Не, сначала да. Сначала,
2: а потом в итоге все равно получил деньги. Или не получил. Но, по крайней мере, это все случилось именно в этот день, что этот день делает каким-то особенным.
1: Я опять твою цитату бабушки твоей опять вспоминаю.
2: Понедельник, день без денег.
1: Вот, да, да. А эти люди взяли деньги и получили.
2: В 1880 году Стивен Филд из Нью-Йорка получил патент на привод железнодорожных вагонов в движение электромагнетизмом. На самом деле соревновался он с другими изобретателями трамвая. То есть, если кто-то не понял, это трамвай. Да, самый настоящий трамвай. В 1874 году его изобретение стало первым электрическим трамваем, который работал на токе, который генерировался, что называется, на берегу. То есть стационарная машина, вот эта вот электрогенератор, находился не в трамвае, а где-то там на электростанции, а ток по одному из рельсов через металлическое колесо приходил к двигателю и через другой рельс возвращался. Что интересно, у трамвая не было вот этого, как штанги, не было никаких проводов, но рельсы были, по сути, проводниками, и если встать на один рельс и на другой рельс, мало не покажется, потому что будет короткое замыкание.
1: А можно было не раскорячиваться, его как-то приложил. Не всем же мы там мастера гимнастики. Просто-напросто один из нас стоит на одну рельс, второй стоит на другую рельсу, и мы протягиваем друг другу руки. Получаем шандарахнем.
2: Лучше как бы без резиновых перчаток, да?
1: Ну да.
2: В общем, Нью-Йорк не самый сухой город, поэтому, в принципе, образовывались лужи иногда между рельсами, и стало понятно, что это не совсем безопасно, когда ток у нас идет по двум рельсам. И гораздо правильнее, конечно же, использовать штанги и провода, потому что между проводами, которые там где-то на высоте находятся, и рельсами короткого замыкания, ну, оно, конечно, тоже может случиться, но куда менее вероятно.
1: Слушайте, ну, да, если так все время, но если что, могло и так, но в общем, мы обезопасили все-таки трамвайное движение всемира.
2: Да, в итоге обезопасили, то есть Филд какое-то время деньги там получал, но скорее даже не в монетизации этого изобретения было дело, а в том, чтобы как-то обозначить, я вот придумал вот такой механизм, теперь вы берите и продолжайте дальше, превращайте это там в трамвай, метрополитен, электрички и так далее.
1: И вообще в научно-технический прогресс. МД Балтик ЭУ, вот кто поддерживает Шизгару на этой неделе, а это действительно настоящий прогресс и настоящий прорыв в области бассейнового дела. Занимаются они поставкой, монтажом, сервисным обслуживанием, оборудованием для частных и общественных бассейнов. Ну, в том числе, кстати, и тех, которые без использования хлора. Там спа-бассейны, сауны, паровые бани, как в Латвии, за пределами. Ну, а еще они занимаются такой вещью, как вот различные покрытия для бассейна.
2: Ручные, автоматические, раздвижные павильоны для защиты и чистоты и мобильные террасы для бассейнов. Это инновационная алюминиевая конструкция, которая сочетает в себе там множество преимуществ. Эффективное использование пространства, например, безопасность, сохранение тепла, ну и, конечно же, удобство эксплуатации. При этом МД Балтик сделают надежное, долговечное решение для создания мобильной террасы, которая будет абсолютно адаптирована под ваши потребности.
1: mdbaltic.eu.
0: Партнер утреннего шоу «Шизгара» MD Baltic EU.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Предыдущий выпуск «Автомонитора» полчасика назад мы завершили сообщением о ДТП на участке Карля-Ульманегатва в сторону центра, как раз там, где ведутся дорожные работы. Но, судя по всему, к этому времени аварию разобрали. Однако самая затратная по времени пробка в этом месте остается. Она протянулась от улицы Лепоэс и заканчивается далеко за торговым центром депо. В общем, этот затор отнимет от 15 до 20 минут. К водительскому счастью, в черте города больше таких крупных затруднений нет. Остальные имеющиеся заторчики вписываются во временной промежуток от 5 до 10 минут. К примеру, на Карля-Ульмане перед Веней Базгатвы со стороны Островного моста, в районе перекрестка Густава-Земгала и Бриева-Базгатвы заторы как со стороны Восточной магистрали, так и на Бриевебас по направлению в центр. Отметим, что подрос затор на участке Лелрбас-Каунцема, но в любом случае он пока заметно короче, чем на Карля-Ульмане-Гатве по направлению в центр. Общая обстановка по-летнему легкая, вполне благоприятная, от 3 до 4 баллов на мониторе, свободное движение за исключением 11 мест, о большинстве из которых мы только что рассказали. Выбирайте оптимальные маршруты движения и будьте внимательны. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: МДБалтик.ЭУ. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, система дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МДБалтик.ЭУ.
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Радиофест ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Подавляющее большинство жителей Латвии считают себя хотя бы частично финансово благоразумными. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными. Еще 56% отмечают, что являются такими частично или в зависимости от ситуации, показал опрос Норстат. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплатой обязательных платежей. Среди тех, кто считает себя полностью или частично финансово благоразумным, 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. При этом регулярные накопления делают только 35% представителей этой группы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин, считающих себя хотя бы частично финансово благоразумными. Среди жителей Латвии, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, чуть более половины или 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни. 35% регулярно делают накопления. Каждый пятый или 20% отмечает, что берет кредиты только в случае необходимости. Данные опроса показывают, что понимание финансовой ответственности и возможности ее реализовать существенно различаются в зависимости от уровня дохода. Среди респондентов с личным доходом после уплаты налогов до 550 евро в месяц, которые считают себя хотя бы частично финансово благоразумными, регулярно откладывают деньги 15%. Среди опрошенных с личным доходом более 2000 евро в месяц этот показатель составляет 66%. В группе с более низкими доходами финансовая осмотрительность чаще связывается с экономным образом жизни. Так ответили 55% респондентов с доходом до 550 евро в месяц. По сравнению с показателем в 23% среди людей с доходом более 2000 евро. Планирование бюджета также чаще встречается среди людей с более высоким доходом. За своими доходами и расходами следят 42% респондентов с доходом до 550 евро в месяц и 60% с доходом более 2000 евро. Среди 9% опрошенных, которые не считают себя финансово благоразумными, более половины или 52% назвали причиной отсутствие накоплений. Еще 42% признались, что им сложно планировать бюджет. 40% указали, что быстро тратят свои доходы. Более трети или 35% совершают спонтанные покупки. 18% признались, что часто занимают деньги. Женщины чаще мужчин отмечали, что совершают спонтанные покупки, 44% против 21%. Также женщины чаще признавали, что быстро тратят доходы, 46% против 32% мужчин. При этом о частом использовании займов сообщили 24% мужчин и 15% женщин.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны кратковременный дождь и гроза. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
3: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МД Балтик ЭУ. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов. СПА-ванн, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД Балтик ЭУ.
4: С масштабной поддержкой это mdbaltic.eu идем в очередной эфирный час.
5: Более того, в очередной эфирный день и даже целую неделю. Доброе утро.
4: Хотя, наверное, скорее всего, ныряем. 9:04.

0: надежные экскурсоводы и люди, которые позволяют вам познать, что из себя представляет сегодняшний понедельник. Это дуэт Шизгара. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. И сегодня у нас 13 июля.
0: Смотрите, у нас впереди эта неделя завершится не просто воскресенье, она завершится финалом чемпионата мира по футболу. Еще важные веки. Целых 50 дней до начала нового учебного года. Ну и следующий Новый год наступит только через 171
1: не
0: день.
1: Не только, а уже через 171 день, мне кажется. Знаешь, надо... Уже, на самом деле, до Нового года осталось гораздо меньше, чем прошло с прошлого.
0: До учебного.
1: До учебного так вообще лучше пока уже не вспоминать. Значит, что касается температуры. Самая высокая температура была, как ни странно, в 59 году прошлого века. 31,9, почти 32 градуса. Недалеко ушел 21 год. Совсем недавно было 31,2. А самая низкая была тоже совсем недавно, в 2019-м. Плюс 7,6. Это разбивает в щепки мою гипотезу о том, что именно из-за того, что 19-й год был таким теплым, нас постигла вот эта вот катастрофа с ковидом.
0: Смотрите, там папа Карло Буратино любил, щепки летели, а тут Титов тут щепки разбивает свои теории. У нас есть еще и лунный календарь, там три заслуженных астролога, они о себе что-то вот оставили, убранную посуду и цифру 28.
1: 28-й лунный день, он счастливый, болезни окажутся не опасными, а к снам не следует относиться серьезно, чтобы вам там не снилось. Еще этот день удачен для начинания новых и важных дел, причем различного рода и характера. В этот день надо стараться быть в приподнятом настроении, вглядываться внутрь себя, но при этом контролировать эмоции, чтобы это приподнятое настроение не приподнялось дальше положенного. Хорошо сажать полезные растения, вредные лучше не сажать, и еще нельзя рвать цветы и валить деревья. Ну, и даже дарить цветы нельзя.
0: Ужас какой.
1: Ужас.
0: Женщины тебя возненавидят. Ты уже там в щепки одну теорию разбил, тут еще и вторую. Просто.
1: Знаешь, а вот это мужско-женские взаимоотношения с цветами — это одно дело. А вот если ты пришел, например, на концерт, на, извините, спектакль,
0: а ты должен вообще
1: надо бы подарить, а тебе астролог запрещает.
0: Астролог-то они забыли вообще, кто ты.
1: Астролог.
0: Они астролога забыли, они главное сказали: вот Титов там больше всех там кричал про цветы, не надо.
1: Так. Значит, про цветы — это не Титов, это Глоба, поэтому все вопросы к нему. А мы всего лишь передаем. Дали вам полезные знания, которых вы можете сами решить, как их использовать.
0: Мы передатчик, а у вас есть приемник. Он настроен на частоту 88,6. Нас поддерживает на этой неделе mdbaltic.eu. Это профессионалы бассейновой индустрии. Они занимаются поставкой, монтажом, сервисным обслуживанием оборудования как для частных, так и общественных бассейнов, в том числе и тех бассейнов, которые по-модному не используют хлор, например. СПА-бассейны, сауны, паровые бани, причем как в нашей стране, так и за ее пределами, поэтому в адресе МД Балтик присутствует еще обязательно ЭУ.
1: МД Балтик — это на самом деле, помимо всего прочего, еще и фильтры, насосы, системы дезинфекции для различных типов, да и бассейны различных типов, как каркасные, металлические, так и бетонные, и роботы для очистки бассейнов и дезинфекции, а также СПА-бассейны и гидромассажные СПА-ванны. А еще очень важный пункт: МД Балтик занимается мобильными террасами.
0: О, это такая современная структура, без наружной облицовки, что позволяет самостоятельно выбирать материал покрытия. То есть, по сути, мобильная терраса — это конструкция, которая одновременно и защитное покрытие, и продолжение вашей террасы. То есть решение позволяет значительно увеличить полезную площадь вашего участка. Участники событий, давайте занырнем в бассейн. Если вы не идете в бассейн, он обязательно придет к вам с помощью mdbaltic.eu.
2: Партнер утреннего шоу «Шизгара» — MD Baltic EU.

0: Ларенцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Самое время, друзья, подумать о том, что в понедельник можно не только включить мозги и руки для того, чтобы сотворить что-то на своем рабочем месте, а можно так, подожди, какая работа? У меня сегодня отпуск, например. Тут первый день отпуска. А мы тебе, уважаемые радиослушатели, от щедрот душевных наших, еще какой-нибудь повод сегодня праздничный и приделаем.
3: Да, что касается включить мозги, а можно их еще и попытаться сегодня сломать в хорошем смысле слова, потому что сегодня день рождения Эрнеста Рубика, который придумал кубик Рубика, соответственно. И в этот день решили праздновать День головоломок. Обратите внимание, головоломки — это не обязательно кубик Рубика. Это треугольник Рубика, потом октаэдр Рубика и все подобные пирамидки, которые можно складывать. Да еще головоломки существуют.
2: Ну, действительно, что у нас только на венгерском гении там все сошлось. У нас же действительно, что любая головоломка, будь то там, не знаю, своими руками сделана. Коробок спичек, из него тоже можно из самих спичек сделать какую-то головоломку. Да и просто-напросто поломать в хорошем смысле мозги, сыграть любую шараду, в любую, может быть, даже мудрую игру, в которую давно не играл.
3: Да, ну а помните, есть еще всевозможные вот эти вот металлические петли, стержни, которые надо каким-то хитрым образом 3D поворачивать для того, чтобы как-то развязать металлический узел. Да и потом с узлами тоже полно головоломок.
2: Ты знаешь, я знаю, что вот ты человек продвинутый, иногда даже искушенный в этих узлах и других всяких странных вещах. Поэтому, когда говоришь, ну же вы помните, я уверен, что процентов на 8 скажут, подождите, не помню, вы нас сначала скажите, что делать нужно. Мы попробуем, а вы нам через год, когда вот Алексей скажете, помните, да, мы пытались, у нас не вышло. Или наоборот, ха-ха, легкотня.
3: Нет, вы знаете, новую закидывать. Без видео головоломку вам загадать очень абсолютно сложно, да, поэтому вы уж найдите, например, сегодня ради праздника какую-нибудь головоломку сами, попытайтесь разнообразить свое время свободное таким образом.
2: Понимаете, после того, как в Венгрии придумали кубик Рубика, и когда вот головоломки получили действительно эту заслуженное внимание к себе, и целый день, связанный с ними, давай еще поговорим о том, что в этот день в разных странах принято было отмечать что угодно. Например, до сих пор все футбольные болельщики отмечают день первого чемпионата мира по футболу, потому что когда вот все стартовало, а мы с вами сейчас общаемся, сегодня стартует та неделя, которая закончится как раз и финалом чемпионата мира. Поэтому с чего начали, тем и закончим.
3: Значит, день довольных сотрудников сегодня празднуется во многих странах. Придумали это, разумеется, сотрудники. Адресовали это к своим руководителям для того, чтобы руководители что-нибудь сделали для того, чтобы сотрудники были довольны. Ну, разумеется, повышение зарплаты это номер один. Но вот в последнюю неделю чемпионата мира по футболу, например, большой экран где-нибудь в холле не помешало бы использовать для просмотра какого-нибудь матча.
2: Но уже не по финального, потому что финальный
3: рабочее время.
2: Ты
3: ходишь по офису, а у тебя там где-то стоит камера, на которой показывают лучшие моменты из такого-то матча.
2: Очень хорошо ты копнул относительно того, что день довольных сотрудников, скорее всего, придумали сами сотрудники. Типа, говорит, ну что, шеф, мы свою миссию сделали, теперь твой ход. Мы обозначили. Это примерно как супруга тебе говорит, иди купи то, что я люблю. Или что-нибудь вкусненькое. И дальше все. Вот попробуй, купи, попробуй угадай.
3: Иначе появится день недовольных сотрудников.
2: Слушай, ну опять-таки, получается, головоломка уже для работодателя. Потому что вот во Всемирный день головоломок они еще придумали день довольных сотрудников. Типа, давай, вот, думай, пытайся в твари. А еще сегодня день признательности за музыку в парикмахерской. То есть любой поход в парикмахерскую, если там музыка действительно вам понравилась, нужно там, не знаю, может, на чай что-нибудь дать. Или да, а теперь давайте я вам спою, сказал там вместо чаевых там.
3: Да, ну понимаешь, на самом деле здесь разница. Есть кабинет, в котором, значит, сидит один клиент, один парикмахер. Там может играть все, что угодно. Да? Даже если они вместе договорятся, буду слушать на YouTube какую-нибудь лекцию, посвященную там выращиванию кроликов в домашних условиях. А если их там много, то они там могут сидеть и пить. Мне кажется, знаешь, это какая-то итальянская история с барберами, которые вот где-нибудь там в городе
2: В каком-нибудь, где привыкли петь, а в Италии да, привыкли петь.
3: Да, именно это я имею в виду.
2: В Сан-Ремо, например.
3: Да, вот сидит он один и поет, а потом они могут петь хором, а потом парикмахер может подпевать своему клиенту. Ну и, в принципе, вот этот день признательности, что сегодня хорошо спели «Ал соле мия».
2: Мафия бессмертна, то есть музыкальная мафия тоже. Слушайте, мы уже заикнулись относительно вот первого футбольного матча. Понимаем, что многие из вас бессонницей страдали на уикенд. Кто-то сегодня там переживает за судьбу матча Норвегия, Англия или Аргентина, Швейцария, которую вам пришлось посмотреть как раз вот, вот накануне. Мы про новости спортивного характера будем обязательно вам говорить, причем это будет скоро, в 9 часов 26 минут. Еще в этот час вас ожидает обязательно наш культурный обзор, это наш культурный слой.
3: И еще один автомонитор. Так что, если что-нибудь интересное увидите на дороге, нам сообщайте по WhatsApp 2299-4949, наш WhatsApp, причем можно как текстом, так и голосом что-нибудь наговорить.
2: Или спеть.
0: Шизгара. Здесь начинается

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: МДБалтик ЭУ. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные, металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, системы дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МДБалтик ЭУ. Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
0: Radio Rocks 88.6 FM.
4: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетас 9, в торговых центрах «Акрополь Альфа» и «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: За прошедший уикенд швейцарским хронометрам пришлось потрудиться. Спорта было предостаточно. И футбольные стадионы «Мундиаля», и теннисный центр «Корт» Уимблдона, и арена UFC, где эмоции менялись быстрее, чем табло. Начнем с футбола. Четвертьфинала чемпионата мира после того, как французы, да и испанцы решили свои задачи, обыграв одни марокканцев, вторые бельгийцев, соответственно. И в полуфинале теперь сойдутся друг с другом. Следующий деликатес, который подавался, — Англия-Норвегия. Ух, матч, который рекламировали как дуэль двух суперфорвардов. Холланд против Кейна. Два голеадора. Две машины по забиванию мячей. И сколько голов они забили на двоих? Ноль. Да, иногда главные актеры просто уступают сцену другим. А спектакль получился великолепным. Норвежские викинги, впервые добравшиеся до четвертьфинала мирового первенства, совершенно не собирались оставаться статистами. 36-я минута. Шельдруп выстреливает, да так, что английский вратарь Пурлис успевает проводить мяч взглядом. 1-0, и вся Скандинавия уже начинает мечтать о сенсации. Как они раскачивают, как гребут. Но англичане-то умеют терпеть. Уже в компенсированное время первого тайма Беллингем сравнивает счет. А после перерыва еще одна драма. Норвежцы забивают второй раз, но вмешивается ВАР. Долгий просмотр, гол отменили. Причина — фол Холланда в начале атаки. Даже без забитых мячей Эрлинг все-таки сумел попасть в центр внимания. Основного времени оказалось мало, все решалось дополнительно. Именно там Беллингем провел, пожалуй, лучший вечер своей карьеры. Второй гол, дубль, и англичане побеждают 2-1. И ведь интрига жила до последних секунд. Голкипер Нулан творил настоящие чудеса, вытаскивал почти безнадежные мячи. Если бы не его фантастические сейвы, счет мог быть куда крупнее. И после финального свистка трибуны превратились в огромный хор. И легендарный Дэвид Бекхэм вместе с тысячами болельщиков запел знаменитую «Hey Jude». И в этот момент песня Битлов окончательно стала песней Беллингема. Кстати, после матча один из самых известных норвежских норвежских футболистов, викинг по имени Холланд, неожиданно заявил, что теперь будет болеть за Англию. Все просто. Он в ней играет, и за сборную играет, например, его близкий друг Джуд Беллингем. Ну, тот самый, который вчера оформил дубль, про которого пели. Покидают викинги чемпионат с высоко поднятой головой, Англия идет дальше. И уже знает своего соперника — Аргентина-Швейцария. Полтора тайма, казалось, все шло по аргентинскому сценарию. Вот Алибасиенте спокойно контролировали игру, швейцарцы никак не могли подобрать ключи к плотной обороне. Но футбол не любит спокойных. Во втором тайме Дандой сравнивает счет, и вот уже, кажется, нас ждет еще одна сенсация. Однако затем случился эпизод, который будут обсуждать еще очень долго. Эмбола падает в штрафной площади. Судья сначала показывает желтую карточку Передезу, но ВАР снова вмешивается, просмотр, и решение меняется. Оказывается, симулировал этот Эмбола, и желтая карточка переезжает уже к швейцарцу, а у того она была второй, и то есть становится...

0: Красный, и игра вообще переворачивается. Аргентина получает большинство, долго штурмует ворота Кобеля и лишь в дополнительное время дожимает соперника. Сначала голевой счет на турнире открывает Хулиан Альварес, и прямо в девятку без шансов, а уже под занавес Лаутаро убегает в контратаку и поставил красивейшую точку. 3-1. Поэтому Англия против Аргентины. И вот такая афиша полуфинала. Красота. После того, как футбол дарил настоящую драму, в Лас-Вегасе все закончилось настолько быстро, что зрители, которые за бешеные деньги купили билеты, едва успели достать телефоны. Главный бой UFC 329. Конор Макгрегор. Откуда? Возвращение спустя 5 лет. Полная Т-Мобил-арена, космический ажиотаж. Конор выходит своей знаменитой походкой, улыбается, раздает всем воздушные поцелуйчики. Кажется, время повернулось вспять, но... Прошло всего этого времени 69 секунд, прыжковый удар его Конора, неудачное приземление его Конора, колено Конора буквально подворачивается, и он, Макгрегор, падает. Поднимается и снова падает. Реально жалко было смотреть, и становится ясно, продолжения-то не будет. Противник, который Макс Холлоуэй, первым понимает серьезность ситуации, даже посмотрел на рефери с вопросом: «Чувак, а мы точно продолжаем?» Не продолжили. И самый кассовый турнир в истории UFC завершился практически раньше, чем успел начаться. О, если в октагоне интрига исчезла за минуту, то на Уимблдоне ее хватило с избытком. Финал. Немец Александр Зверев, который еще недавно выиграл Ролан-Гаррос, приехал в Лондон за вторым подряд титулом Большого Шлема. Хотя друзья давно шутят, у Александра-то аллергия на траву, да это не шутка. И речь, конечно, исключительно о покрытии. Перед финалом ему позвонил канцлер Германии Фридрих Мерц, говорит: «Я тут, надеемся». Пообещал, что приедет вместе с супругой, если, конечно, не случится ничего экстраординарного. А еще, кстати, не обсуждалась история бабушки теннисиста Натальи Фатеевой, которой после Ролан-Гарроса пришлось вернуться в Сочи из-за окончания визы, и тогда вроде канцлер-то обещал помочь с оформлением документов. Ладно, вчерашний финальный матч оказался настоящим теннисным триллером. Почти 4 часа борьбы, бесконечные затяжные розыгрыши, тайбрейки, невероятная физическая готовность обоих спортсменов. Зверев цеплялся буквально за каждый мяч. Несколько раз возвращался в матч после того, казалось бы, все, безнадежная ситуация, нет, камбэк. Но в решающие моменты соперник оказался чуть точнее, хладнокровнее. И иногда даже чемпиону Ролан-Гаррос приходится признать: на лондонской траве свои законы. Вот таким и получился этот спортивный уикенд. Беллингем заставил петь весь Уэмбли со своим «Хейджу». Аргентина пережила драму с ВАР и удалением. Конор Макгрегор не успел начать свое возвращение. Ну, а Уимблдон вновь напомнил, почему финалы «Большого шлема» невозможно выключить раньше последнего розыгрыша. Любите спорт, друзья! Любите Шизгару, друзья! Потому что лучший сценарист здесь по-прежнему сама игра, а ваш лучший хронометр ждет вас в Женеве, а Женева-то в Риге.
1: Выше, дальше, громче в Шизгаре при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Швейцарские часы отличаются от обычных строгими стандартами качества, точностью и долговечностью, как вы знаете. А они, в свою очередь, опираются на то, что швейцарские часы совсем необычные. Ну, например, стекло. В отличие от обычных часов, где часто используется минеральное стекло или даже пластик, здесь стекло из сапфира, а сапфир вообще невозможно поцарапать, ну, разве что алмазом. Корпус и циферблат. Здесь применяется гипоаллергенная хирургическая сталь, титан, а может быть даже драгоценные металлы. Ну и, наконец, механизмы. Швейцарские механизмы состоят из сотен согласованных крошечных деталей, которые славятся своей долговечностью и обеспечивают плавный ход стрелки и возможность служить десятилетиями.
2: Ну и теперь Вектор, отправляй их всех.
1: Настоящие швейцарские часы Тиссот, Ланжин и Цертина в магазинах «Женева» на Тербетес 9 и в торговых центрах Акрополя Альфа и Рига Плаза и в интернет-магазине «Женева.ЛВ».
3: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
4: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Тиссот, Ланжин, Цертина. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
6: От инструментов до одежды все детально проработано.
5: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
7: Билеты, билеты, сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах +20, +25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до +23, +25 градусов.
0: Жизгара.
9: Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: Вот и наступает момент, когда дуэт Шизгара, Стас Лоренцев и Алексей Ситов должны показать, что они еще не чужды такому понятию, как культура.
2: О, да. Значит, смотрите, у нас праздник у девчат в Амстердаме, потому что 13 июля в 1885 году в Амстердаме открыт Голландский национальный музей.
1: Бывали?
2: Я нет, если честно.
1: Бывал. Вот.
2: Интересно?
1: Насыщенно.
2: Хотел бы еще. Вот это самое главное, знаешь,
1: думаю над
2: относительно
1: этим.
2: Музея.
1: Думаю над этим.
2: Что хороший музей — это тот, который ты готов посещать и еще, и еще. А Голландский, в общем, национальный музей действительно достойное место для того, чтобы не один раз его посетить.
1: Поговорим об этом как-нибудь еще, потому что будут у нас еще упоминания других музеев, в которых ты даже за там 2-3 дня ничего не успеешь посмотреть. Бостон. Открывается первый телетеатр в 1938 году. Что такое телетеатр?
2: Телетеатр — это когда, значит, на третьем этаже у нас идет представление. Там пляшут, поют, танцуют, играет оркестр. Но туда все не попали. Потому что, во-первых, билет стоил дорого, во-вторых, количество мест ограничено. Зато на первом этаже поставили телек. В 38-м году уже были телевизоры. И за какие-то маленькие деньги, 25 центов, продавали возможность поставить у телевизора и посмотреть телепредставление.
1: А так как все, ну, кто был вот за большие деньги на мероприятии, не в состоянии выяснить, кто еще там присутствовал, потом можно поддержать беседу. Встречаться через какое-то количество. Помнится, как-то мы с супругой были на таком-то концерте. Ты говоришь, я тоже был. Да, и что там было? И ты в подробностях все рассказываешь, и человек начинает тоже верить.
2: Зачем я переплачивал?
1: Фрэнк Синатра записывает свою первую пластинку. Это было в 1939 году.
2: Молодой Фрэнк Синатра, я бы сказал. From the bottom of my heart. Спел он песню.
1: Ну, давай говори по-нормальному. From the bottom of my heart.
2: My heart.
1: Там потом один деятель так назвал это дело.
2: В 1966 году в этот день на экраны, правда, пока в США, но потом во всем мире, вышел фильм «Как украсть миллион» с Одри Хепберн. Я бы хотел сказать молодой Одри Хепберн, но она тогда уже была не самая молодая. И Питером О'Тулом в главных ролях.
1: Слушайте, ну а что касательно альбома группы Queens, он... Queens First Album стартовал именно в этот день, в 1973 году.
2: 13 июля, да. Альбом, как ни странно, так и назывался Queen. И
1: это было удобно.
2: Искал, разумеется, популярность.
1: Понятное дело, они первыми придумали там называть альбомы в честь названия коллектива. И до них это делали. И, кстати, после них-то и продолжили. Ну, а теперь о нечто фундаментальном, что произошло в 1985 году.
2: В Лондоне и Филадельфии одновременно прошли концерты Live Aid в помощь голодающим в Африке. А организатором мероприятия был Боб Гелдоф из Boomtown Rats. И он сумел привлечь для участия тех самых Queen, Madonna, Тина Тернер, Мика Дж... Перечислять, знаете, вот как бы хочется сразу всех послушать. Пола Маккартни, Дэвида Боуи, даже Боб Дилан приехал, хотя ему-то как раз в Филадельфию недалеко было ехать.
1: Слушай, ну ты так сказал, как прямо в этом выражении. А можно сразу всех посмотреть? Ну это примерно. Мы все не успели вам озвучить, но поверьте, очень насыщенный этот день с точки зрения культуры. Ну а теперь культурные люди приступают к водным процедурам, поскольку на этой неделе нас поддерживает mdbaltic.eu.
2: mdbaltic.eu занимаются поставкой, монтажом и сервисным обслуживанием оборудования для частных и общественных бассейнов. Причем в том числе и для тех, в которых не используется хлор. А также для спа-бассейнов, саун, паровых бань. И обратить внимание, как в Латвии, так и за ее пределами.
1: Причем там все оборудование, фильтры, насосы, системы дезинфекции воды. А еще автоматические и ручные покрытия, раздвижные павильоны для защиты и чистоты. А еще есть новая фишечка – мобильные террасы для бассейнов. Инновационная такая алюминиевая конструкция. Вы обшиваете ее той же террасной доской, что и свою террасу, которая сочетает все множеством преимуществ: эффективное использование пространства, безопасность, сохранение тепла, чистота и удобство эксплуатации.
2: Я бы даже сказал, в какой-то мере даже волшебство. Более того, МД Балтик предложит вам надежное, удобное решение, которое будет подразумевать именно ваши потребности, и ваша мобильная терраса будет абсолютно адаптирована под вас.
1: Если вы не идете в бассейн, то бассейн идет прямо к вам. mdbaltic.eu.
0: Культурный слой на радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Утренний час пик перед 9 часами ограничился 4 баллами и 11 более-менее существенными заторами, среди которых продолжает выделяться участок дорожных работ на Карле-Ульмане-Гатве в сторону центра. Там перекрыта правая полоса, а пробка протянулась от улицы Лепаяс аж за торговый центр Депо, и там можно оставить порядка 20 минут плюс-минус. В других частях города немногочисленные затруднения не превышают 5 минут. Поступила сводка от госполиции за воскресенье. В Риге и столичном регионе зарегистрировано 42 ДТП, в которых пострадали 4 человека, все четверо велосипедисты. 58 протоколов составили патрульные на нерадивых водителей, трое попали за рулем под хмельком, один в легкой степени, двое пошли по полной программе. То есть уголовное дело, штраф, за одну машину придется выплатить ее компенсационную стоимость, за другую ничего выплачивать уже не нужно. Авто конфисковано в пользу государства. К этой минуте трафик вернулся в желто-зеленый сектор шкалы заторов на мониторе от 2 до 3 баллов. Будем внимательны на дорогах, ничего не нарушаем и ничего не превышаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасных дорог и удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: МД Балтик ЭУ. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные, металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, системы дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД Балтик ЭУ.
3: Jaunies piedzīvojam vasarai Līvu akvaparkā.
4: Mamma, steiki, dzirdat mums. Slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnas gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
3: Aizraujošas atracijas, saulaina vasaras klubmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
4: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
3: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
5: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Если слушать, то Радио Рокс.
6: Запустили вперед этот самый понедельник с 13-м номером на футболке. Побежал он сам по себе уже, вы к нему тоже подключились к этому темпу ритма.
7: Какие у вас футбольные метафоры? Запустили понедельник, да? Теперь он добежит до когда-то.
6: Теперь ловите его.
7: Какой неделе у нас финал? А потом непонятно, что он будет делать. В следующей неделе будет спать.
6: Смотрите, выходной у вас сегодня продолжается по причине того, что вы, может быть, в отпуск ушли. Это ваш первый нерабочий понедельник. Или наоборот, стартовал рабочий процесс после возвращения в отпуск. Все равно завтра вернетесь к нам сюда на частоту 88.6.
7: Потому что вы начали неделю правильно.
6: Стас Флоренцев, я.
7: Алексей Титов, я. До завтра.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.
4: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама. Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
1: Предложение в аптеках. Апотека в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр. Лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата тербинофин. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель филиал Сандос ДД в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

Радио «Рос». Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки. Давай!

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Короче говоря, переживайте, друзья мои, переживайте, расстраивайтесь, отчаивайтесь, снова приходите в радостное состояние, испытывайте боль, испытывайте, там, лейте слезы и печали, и радости, там, и все, что угодно, и мерзните, там, страдайте от жары. Тогда у вас будет жизнь с большой буквы. Тогда это будет по-настоящему. И вы будете человеком. Вот такая моя философия.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Латвия.
2: I was lost in the deep and darkest night.

0: Реклама.
1: Мэнес Аптека приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Берну Фондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ, Лапсер Дивас, миссии. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
0: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
0: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билишус-сервис».
6: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: от Казани. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба Supernova в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах +20, +25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до +23, +25 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: мысли вслух.
1: Константин Кулясов, группа «Анимация».
2: Многие люди не понимают, для чего, почему это я так делаю. А мне комфортно так жить. Мне комфортно играть концерты. Я себя в этом органично чувствую. И я когда даже музыкантов набирал к себе в группу, я у них, у каждого из них спрашивал, сможешь ли ты работать в моем темпе. Не все выдерживали.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
4: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
2: The Beatbox.
5: Билеты Билишу Сервис.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Рестораны «Вайрак Саулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунеципс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунеципс АБЦ.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах +20, +25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до +23, +25 градусов.
7: Если слушать... До Радио Рокс.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Даже вот, например, ту же самую маленькую девочку, это песня, которая не содержит припевы. Я помню, у нас были такие интересные моменты в жизни, когда мы выпускали первый наш диск, пластиночку. Мне пришлось пройти через худсовет нашей мелодии здесь, в Московской. И вот там, помню, девушка-редактор, она там кричала: «Нет, это неправильно, это вообще в песне должен быть припев, о ваших песнях припев». Я ей как-то сказал, говорю: «Ну, послушайте, но вот рок-н-ролл, он же действительно не содержит припева. Вот 12-тактный блюз, ну, немножко убыстренный». И все, и люди поют во всей мире и радуются. Потом, слава богу, появился Андрей Тропила, который все это быстро издал в Санкт-Петербурге. У нас там вышел первый альбом. Ну, вот. Но это все-таки вот возвращение к тому, что искренность, вот ее сложно ставить какие-то рамки, определить ее как наивное искусство, сложное искусство или что-то еще. Она проявляется в любых абсолютно формах, музыкальных или художественных.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на радио «Рокс» при поддержке МД Балтик ЭУ. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов всех типов, в том числе работающих без хлора, а также спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД Балтик ЭУ.
3: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
4: Радио «Рокс».

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Если друг оказался вдруг

связки в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Если парень в горах, не ах, если сразу раскис,

тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел, а когда ты упал со скал,

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

Реклама. Rye Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: В Мэнэс аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алголоджи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах +20, +25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до +23, +25 градусов.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Мы несчастны, потому что мы себе выбираем сами такой путь. Не нужно жаловаться на несчастье само по себе, потому что ты его сам себе и выбрал.
0: Сказано на Радио Рокс. Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булец Ипс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булец Ипс АБЦ.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
7: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на радио «Рокс» при поддержке МД «Балтик ЭУ». Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов всех типов, в том числе работающих без хлора, а также спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД «Балтик ЭУ».
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсава. На сцене Морген.

0: подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня местами на востоке страны облака принесут кратковременный дождь и грозу. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В прибрежных районах плюс 20, плюс 25. В Риге солнечно и сухо. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Если слушать, то радио Рокс.

месяц тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления значений, названия цветов не важны. На

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Все-таки то, что нас отличает, и то, что все-таки надо ценить больше всего, говорю, это человеческие отношения, живое общение и эмоции, которые мы испытываем, и позволяем себе их проявлять в себе самом и в другом человеке, в собеседнике. Они не должны быть деструктивны. Я, конечно, за конструктивные эмоции, вдохновляющие эмоции. Саморазрушение и разрушение, нападки на других людей – это неправильно. С этим надо уметь справляться.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты Билежу Сервис.
4: Предложение в аптеках Апотека в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр. Лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата тербинофин. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель филиал Сандос ДД в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Реклама. Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла.

0: В Риге во вторник ожидается преимущественно солнечная погода, осадки маловероятны, ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

здесь от легкости и волшебства только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: Во-первых, стилизация, которую стала играть Браво, это здорово, это, ну, клево и так далее. Но для меня это была совершенно бесперспективная какая-то штука, потому что, ну, это жанровая музыка. От нее ни влево, ни вправо, никуда. Я хотел заниматься вообще другой музыкой и потом сделал бригаду. Никто не играл ни на каких духовых инструментах до нас. За это нас ненавидела и Москва. Ах, как Питер нас ненавидел. Какие мы рокеры с дудками? Рокеры должны быть суровые лица, куриной попкой, блин. Гитары не настроены. И, блин, чего-то такое.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Вдоль обрыва

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии наблюдается высокая активность клещей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В июне в Латвийском центре инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы прошли лечение уже 13 пациентов с клещевым энцефалитом. Пятеро из них находились в реанимации в тяжелом состоянии. Чаще всего выявляется возбудитель болезни Лайма, но в больницу в основном попадают пациенты с тяжелыми формами клещевого энцефалита. Мы уже вылечили 13 таких пациентов. На мой взгляд, это много, подчеркнула главврач центра, профессор Рижского университета имени Страдиня Розенталя. У 5, которые находились в особо тяжелом состоянии, было поражение вещества головного мозга менингоэнцефалит. Это те пациенты, которые находились в отделении интенсивной терапии и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказал Розенталя. Сейчас в больнице продолжает лечение один пациент. Между тем в холодильнике национальной референс-лаборатории микробиологии много клещей. Их снимают с людей и исследуют. По 10-12 клещей в день, проверяемых на вирус клещевого энцефалита, анаплазму. В прошлом году было много случаев болезни Лайма. В этом году рикетсии. Симптомы похожи на грипп, высокая температура, лихорадка после укуса, рассказала специалист лаборатории Галина Зелтмане. К настоящему времени исследовано около 300 клещей. У многих обнаружен возбудитель болезни Лайма. Если смотреть на зараженность в разрезе недели, почти половина оказывается положительной на боррелиоз, указал специалист лаборатории Гатис Паккарна. При этом далеко не каждый зараженный клещ передает инфекцию человеку. Многое зависит от обстоятельств. Насколько крепкий организм у человека, какая у него иммунная система. Конечно, имеет значение и возраст, пояснил Паккарна. Врачи вновь напоминают, что лучшей защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Кроме того, после прогулок на природе необходимо внимательно осматривать себя, чтобы убедиться, что клещ не присосался. Старший энтомолог Латвийского национального музея природы Угис Питеранс напоминает, клещи предпочитают сидеть на высоких стеблях растений. Там, где траву косят регулярно, клещам жить менее удобно. Им нравится забираться на высокий стебель, чтобы легче прицепиться к своей жертве, отметил энтомолог.
2: Про погоду.
1: До конца текущей недели в Латвии будет светить солнце, лишь местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 23, плюс 28 градусов. Местами на побережье будет на градус прохладнее. По ночам столбики термометров будут опускаться до плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер прогнозируется преимущественно слабый, северный. В пятницу он сменится на южный. Согласно текущим прогнозам, в конце недели погоду будет определять циклон, поэтому во многих местах пройдут дожди. В воскресенье, скорее всего, станет самым прохладным днем недели. На следующей неделе дожди участятся, температура воздуха понизится и в некоторых местах, возможно, не превысит плюс 15, плюс 20 градусов. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на этой неделе ожидается на 2-3 градуса выше нормы. Следующая неделя может быть почти на градус холоднее, чем обычно в июле, а в конце месяца и в августе в среднем прогнозируется теплая погода. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа. Медиагрупп.

0: Реклама. Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
3: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселеба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
4: Baltijas balvas, grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Radio Rocks.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
6: Радио «Рокс». Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественная солнечная погода, осадки маловероятны. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.
6: Радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Довольно спокойный трафик в эти минуты в латвийской столице. Погода хорошая, ярко светит солнце, лето в разгаре, и соответствующее настроение правит бал и во многом предопределяет направление движения. Куда-нибудь за город, на дачу, на природу, к водоемам и так далее. Тем временем трафик приближается к 5 баллам, дороги загружены на 47%. 19 заметных заторов, но это количество постоянно увеличивается. Ярко выраженными на интерактивной карте города выглядят участки на Карля-Ульманя-Гатва перед улицей Лепа, причем в обоих направлениях. Еще одна пробка наметилась со стороны Островного моста в направлении Венебас-Гатве. Кроме того, здесь произошло еще и ДТП. В других частях города отметим заторы от 10 минут на улице Юглас в сторону Мурьяню, на Густава-Замгала-Гатва перед Брибас в направлении Восточной магистрали. В центре города притормаживает улица Валдемара в сторону Вантового моста. Ну, в общем и целом, еще можно проехать без серьезных затруднений, куда нужно, если правильно спланировать маршрут. С учетом мест дорожных работ и связанных с этим ограничений и перекрытий. Будьте внимательны и сами ничего не нарушайте. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и удачного продолжения дня. Только что получили сообщение от водителя грузовика Виктора о ДТП.
2: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по Круспилс в сторону Румбулы, прямо перед светофором, с гранита авария. Направление в сторону Румбулы, в центр, все вроде бы как движется хорошо. Очередь уже начинается от Котлокална. Все, всем удачи, будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Jaunie spiedzi voļu vasarai Līvu akvaparkā.
4: Mamma, stēti, dzīvi, bet mums Slitkalniņos ūdens plūs. Ūdens prieki, bērnus gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
3: Aizraujošas atracijas, saulēna vasaras klubmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
4: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
3: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
7: Прежнего».
8: Я знаю пароль.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
8: А я простила, я простила.
6: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Перепутавшая медикаменты медсестра детской больницы признала свою вину. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Медсестра детской клинической университетской больницы, обвиняемая по уголовному делу о смерти ребенка после того, как она перепутала предназначенные для пациента медикаменты, признает свою вину и сожалеет о случившемся, заявил перед судебным заседанием защитник обвиняемой Алдис Лейпинч. Он указал, что произошедшее было роковым стечением обстоятельств и большим несчастьем. Он также отметил, что никто не приступает к выполнению обязанностей медработника с намерением допустить подобную трагедию. По словам адвоката, его клиентка переживает случившееся каждый день, извинилась перед потерпевшими, признает вину, раскаивается в содеянном. Лейпинч также сообщил, что начато возмещение ущерба, однако его размер не раскрыл. Адвокат отметил, что в деле есть также вопросы об организации труда и хранении медикаментов. По его мнению, следует взвесить необходимость хранения опасных медикаментов отдельно от других препаратов, чтобы снизить риск подобных ошибок в будущем. В начале судебного заседания участники процесса попросили в дальнейшем рассматривать дело на закрытых заседаниях. Выслушав мнение участников дела, суд решил удовлетворить просьбу, постановив, что в дальнейшем дело будет рассматриваться за закрытыми дверями. Решение будет оглашено на открытом судебном заседании.
3: Про Балтию.
1: На фоне непрекращающихся потоков вторичной нелегальной миграции из Латвии назначенный министр внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас не исключает возможности восстановления временного пограничного контроля. Прошлым летом Варшава из-за возросшего потока мигрантов приняла такое решение в отношении Литвы и Германии. По данным Министерства внутренних дел Литвы, в январе-июне этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток вторичной миграции из Латвии вырос в 4 раза, с чуть более 300 до более чем 1200 иностранцев. Политик отметил, что Латвия не справляется с нелегальной миграцией и должна проявлять больше инициативы, в то время как Литва не намерена прекращать поддержку латвийских пограничников. Помощь будет оказываться и дальше, но и сами латыши должны проявлять инициативу. Это вопрос, возможно, даже следует поднимать на уровне Европейского Союза, поскольку Литва решила эту проблему еще в 2021-2022 году. У нас есть физический барьер, где мы можем использовать как тактику вытеснения, так и возвращения на белорусскую сторону, сказал назначенный министр. Мигранты попадают на территорию Латвии и исчезают. Затем наши пограничники на автобусном маршруте Рига-Варшава должны задерживать этих мигрантов с поддельными документами на территории Литвы. Это нехорошо, и Латвия должна прилагать больше усилий, отметил назначенный министр внутренних дел Литвы.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: С треком «Кажется, никогда» Ума Турман в начале нового музыкального часа. Ну а впереди у нас вечерний экшен «Рок жив». Он, по сути, уже стартовал. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. Однако, прежде чем отправиться дальше, отметим события в мире рок-музыки. 13 июля свой 76-й Happy Birthday отмечает Питер Гулби. Британский вокалист и гитарист, экс-участник Uriah Heep с 81 по 86 годы. Записавший с группой три студийника, в числе которых «Абоминок», «Экватор», а между ними в 83-м был выпущен «Head First», что означает «в первую очередь». И здесь была милая штучка «Любовь слепа». Отметим, что конец 70-х и 80-х в хард-роке прошли под некоторым влиянием англо-американской группы «Foreigner». И слушая «Love is Blind», в этом лишний раз убеждаемся. Однако к Питеру Голби никаких претензий. Поет он здорово, хотя и смахивает здесь на Лу Грэма. Ну, у человека днюха. А в честь нее Uriah Heep на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: на Радио Рокс. Гарик Сукачев с треком «Дорожная». Ну а тем временем начинают обрастать подробностями планы по ремонту Вантового моста. Мы чуть подробнее об этом и не только поговорим в автомониторе. После чего вновь зажжем под все лучшее и любимое на Радио Рокс. Очень скоро Эрик Клэптон, смысловые галлюцинации, ночные снайперы, а также крематорий с треком «2023 год».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Во время предстоящего ремонта Вантового моста рассматривается возможность полностью его закрыть для частного транспорта. При этом будут созданы новые стоянки по системе Park and Ride на обоих берегах Даугавы. А движение будет оставлено лишь для общественного транспорта и автомобилей экстренных служб. Об этом накануне заявил мэр города. Скорее всего, так оно и будет. Сроки начала ремонта Вантового моста пока не называются, но подрядчик, как мы знаем, уже есть, и деньги тоже вроде имеются. Так что заранее предусматриваем оптимальные маршруты движения в объезд. Что касается текущей дорожной обстановки, она уже стала сложной. 6 баллов на мониторе. За минувшие полчаса количество существенных заторов увеличилось более чем вдвое, с 19 до 42, и продолжает расти. Судя по пробке на улице Круспел со стороны моста Славу, остается актуальным ДТП. О нем рассказывает водитель грузовика Виктор.
2: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по Круспилс в сторону Румбулы, прямо перед светофором, с гранита авария. Направление в сторону Румбулы, в центр, все вроде бы как движется хорошо. Очередь уже начинается от котла Кауна. Все, всем удачи, будьте внимательны.
0: Скажем спасибо Виктору за инфо. И вы, друзья, тоже не стесняйтесь присылать сообщения на дорожные темы по номеру 2299-4949 через WhatsApp. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей 2 по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
1: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visi skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
8: От инструментов до одежды все детально проработано.
7: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
1: 28 июля. Концертный зал «Дзинтере».
7: The Beatbox.
8: Билеты «Билежу сервис».
1: Радио «Рокс».

0: На Радио Рок смысловые галлюцинации с треком «Звезды 3000». А мы идем вперед с классическим хитом Эрика Клэптона «Я застрелил шерифа». У трека есть история, многие ее знают, но для тех, кто не в курсе, скажу. Композицию в 73-м записал ее автор Боб Марли, но настоящее признание пришло лишь через год. После того, как на «I Shot the Sheriff» сделал блюзовый кавер Клэптон и сингл, выпущенный в аккурат 13 июля, затем быстро поднялся на вершину горячей сотни Billboard. После этого успеха наладились дела с продажами и у Марли. Так что выигрыши оказались все. Мы же слушаем версию Эрика Клэптона прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Да!
4: Я уезд пяти вольму масарай, лыву аквапарка.
5: Мама, стэк, дирбет мус. Слыткал на него с уденс плюс. Уденс приеки, бэрнес гайда. Юсты книлт, камес, смайда.
4: Айзрау лёша с атрацияс. Саулайна басарас клубмалэ. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
5: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
4: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
6: Предложение в аптеках Апотека в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр. Лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата тербинофин. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель филиал Сандос ДД в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
7: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественная солнечная погода, осадки маловероятны, ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.
8: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На радио «Рокс-анимация» с треком «Пока город спит». Мы же переходим к событию, которое случилось в этот день, в 2007-м. Род Стюарт удостоился звания командора Ордена Британской империи, вручаемого за выдающиеся заслуги перед Соединенным Королевством. В данном случае за музыкальные достижения. В наше время, наверное, трудно представить, насколько популярным был хрипоголосый шотландский соловей в 70-е и 80-е годы. Однако факт остался фактом, и награду ему вручил нынешний король, а тогда принц Чарльз. По этикету на мероприятие нужно было прийти в нормальном вечернем костюме, но наш герой заявился на награждение в галстуке с нарисованными черепом и костями, в белых брюках и рваной футболке. Ну, в любом случае, орден он получил, и было за что. Слушаем легендарный трек «Sailing» прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Реклама. Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Рвайфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Фонда Сава. На сцене

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Почти половина жителей Латвии поддерживают развитие ветроэнергетики. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии 45% населения поддерживают развитие ветроэнергетики, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития со ссылкой на опрос, проведенный исследовательским центром Норстат Латвия. В то же время 26% жителей Латвии не поддерживают развитие ветроэнергетики, а 29% не знают, поддержали бы они его или нет. Данные опроса показывают, что развитие ветроэнергетики в Латвии поддерживают 52% мужчин и 36% женщин. Большую поддержку использованию энергии ветра выражают более молодые люди и экономически более активное население. Развитие ветропарков поддерживают 62% жителей в возрастной группе от 30 до 39 лет, 53% жителей в возрастной группе от 18 до 29 лет, тогда как в возрастной группе от 60 до 74 лет этот показатель составляет 32%. На вопрос о том, должна ли Латвия столь же активно развивать морские ветропарки, если это целенаправленно делают другие страны Балтийского моря, а именно Эстония, Литва и Польша, 40% респондентов ответили, что Латвии следует развивать свои проекты так же активно. 17% выступают за осторожное развитие. В свою очередь, 23% респондентов считают, что Латвии не следует развивать подобные проекты. У 20% опрошенных нет конкретного мнения. На вопрос о том, какой информации населению не хватает о латвийско-эстонском трансграничном проекте по строительству морского ветропарка в Балтийском море «Элвинд», 37% респондентов указали на нехватку информации о том, как проект может повлиять на цены на электроэнергию в Латвии. В свою очередь, 33% хотят знать, каким будет влияние ветропарков на окружающую среду. И еще столько же, 33% респондентов желают выяснить, какую выгоду от ветропарка получит общество.
2: Про дороги.
1: В среду, 15 июля, в Кековском крае праздничным велопарадом и концертом откроют финальный участок объединенной пешеходной и велосипедной дорожки Рига-Кеково. Праздничный велопарад стартует в 18 часов в Кекове, Одукалнс, в районе улицы Малу. Участники проедут по новому велопути до места отдыха Негиши в Катлакалнсе, где в 19 часов начнется концерт. Протяженность новой велодорожки Рига-Кеково составляет более 8,5 километров. В самой Риге работы еще продолжаются. Завершить работы на рижском участке планируется в течение строительного сезона 2026 года.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс группа Кино с треком «Каждую ночь» из прошлогоднего альбома «Молнии Индры», где, напомню, были заново собраны и перезаписаны не самые хитовые и известные треки, остававшиеся на втором плане. Но вот с новым звучанием и голосом Виктора Цоя они получили вторую жизнь и, как кажется, вполне достойную. Мы ж продолжаем по ходу дела отмечать события, которые произошли 13 июля. В частности, не пройдем мимо хэппи-бёздэя Стивена Джо Блада, экс-барабанщика и по совместительству вокалиста американской группы Джейл Гейлс Бэнд. Вообще, у нас они не слишком известны. Пик популярности пришелся на 70-е и первую половину 80-х. Тогда же был записан их самый известный хит «Красотка с разворота». Под разворотом имеется в виду место в издании на двух центральных страницах. В мужских журналах это практически всегда фотография обнаженной модели. Ну вот, собственно, и весь смысл трека «Centerfold». Между прочим, первое место в горячей сотне Billboard и третье в британском топе. Отмечаем днюху барабанщика Стивена Джо Блада и Джей Гэлс Бэнд вечерней лошадью проездом на Радио Рокс.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рок станции минус треком «Город». Ну что ж, латвийская столица тоже, например, продолжает жить свою жизнью с заторами и пробками, о которых мы поговорим сейчас в свежем выпуске «Автомонитора». Ну а затем продолжим, так сказать, с огоньком вечерний экшен «Рок жив». И очень скоро с нами Элис Купер, старый приятель Вячеслав Бутусов, а также Король и Шут с треком «Смельчак» и «Ветер» через пару минут.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
2: Вечеров добрый, дорожная информация. Улица Лачпиша, если ехать с моста Островного в сторону Сатеклас, произошла авария. Там, где сужение из-за ремонта, машинки на месте правую полосу перекрывают, полиция на месте работает. Всем удачи на дорогах.
0: Начали выпуск сообщений от Алексея Счастливчика о ДТП на Лачпиша. Еще одно инфо прислал водитель такси Александр Рязанов, которым рассказал об аварии на Каменном мосту в сторону Пардаугавы. На спуске в правом ряду столкнулись две машинки. Нужно просто быть внимательнее. Александр предположил, что этот инцидент ненадолго, да и сама парочка не слишком мешает движению. Завершился, по сути, вечерний час пик на 8 баллах. Это нормальный показатель для летнего вечера. Ну вот 43 затора на максимуме, примерно в половине шестого, это показатель далеко не максимальный. В данный момент заторы снизились до 5 баллов, да и четверка уже не за горами. Тем не менее, в городе хватает сложных мест, и даже сейчас на Карля Ульманя в обоих направлениях, как со стороны Островного моста, так и со стороны Юрмалского шоссе, остаются приличные пробки. Плотно на участке Лелербыскалнцем-Ивантовый мост и в обратном направлении. Около 10 минут можно оставить на Густава-Земгалагатва перед Бри. Со стороны Восточной магистрали, а также на улице Юглас в направлении перекрестка с Мурьенью. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. В завершение еще послушаем сообщение от водителя грузовика Александра Карташова.
3: Добрый вечер. Дорожная информация тайного агента Александра. На Круспилсе гранит уже аварию разобрали. А вся пробка получается, то, что хитрозады и по левой полосе там возле гринды все залазят. И все. Большой груз.

0: Гастроли. 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты Билижус-сервис.
1: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Рэдифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.rediFest.lv.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: дату, а именно 62 годика стукнуло Дэймону Джонсону, американскому гитаристу и сочинителю достойного музла, участнику Black Star Riders. В разное время он работал с экс-вокалистом Ван Хейлен Сэмми Хагером, поиграл с Дэм Янкис, с Фин Лизи, а в 2005-м отметился студийником Dirty Diamonds с Элисом Купером. Вот из этого альбома мы послушаем трек «Красивая балерина» на Радио Рокс в честь нюхи Дэймона Джонсона.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Ивана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтари». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественная солнечная погода, осадки маловероятны.

0: Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.
1: Радио Рокс. Латвия.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я настолько был уверен, мы когда закончим какую-то репетицию с Андреем Просветовым, я ему говорил: Андрей, вот увидишь, вот придет такое время, где у нас будут настоящие концерты. Вот четко рассказывал реалии сегодняшние. И все, и материально, и все вот вокруг будет все, ну, то, что нам воздастся это. Сейчас не надо думать об этом.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Пробираясь сквозь дым от группы Casual, мы добрались до финишной прямой вечернего экшена «Рок жив». Ну что, друзья, продолжим завтра. Точно так же с 5 до 7. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива, добра и приятного летнего вечера в компании «Радио Рокс». А час запечатает «Мумий-тролль», «Ночные снайперы» и «Аэросмит» с треком «Улетай отсюда». Прямо сейчас.
1: С вами Владимир Тин. «Рок жив». «Радио Рокс».

Реклама. Rawai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондер Сава. На сцене.

чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Над Рижским заливом 19 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

на север.

0: Реклама.
1: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
4: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле!
5: Фонверсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006241200.
2: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественная солнечная погода, осадки маловероятны, ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.
6: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Вадим Самойлов, группа Агата Кристи.
1: Саунд-дизайн, как сейчас это называется, да, то есть именно придумывание компонентов фонограммы. Вот, это вещь важная, и опирается это все в итоге на саунд-продюсирование, звукорежиссуру, то есть фактическое, физическое возведение фонограммы в то качество, как ты ее видишь. То есть здесь нужен опыт и звукозаписи практической, и сведения, микшинга, знания физики, знания акустики до определенной степени.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественная солнечная погода, осадки маловероятны. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

молочной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс.
1: Истомоящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И не событий.

я весь прозрачный, как раскрытое окно. И неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня. Только не у меня. Не ноют раны,

0: не во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественная солнечная погода, осадки маловероятны, ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

Что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с

ресторанту, а остальное на чай. Я уснул под шумок, чайные ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни —

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: Когда над морем зажигают маяки, мы выбираем сети, словно рыбаки. Мелькают дни, мелькают дни, мелькают дни. Жизнь — это остров, мы на острове одни.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественно солнечная погода, осадки маловероятны. Ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 18 градусов тепла. Во вторник днем ожидается солнечная погода, временами редкая облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается преимущественная солнечная погода, осадки маловероятны, ветер северный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 22.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: наши песни.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
2: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год. Назад 500, вперед 500. Сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня. А тут глядит в глаза, и холод на спине.

0: трясется весь. А там опять далекий рейс, я зла не помню. Я опять его возьму.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

чем? Стань тем, чего еще нет. Стань сильнее тех, кто с мечом. Задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе света.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.